Литва так скопилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Skype the кочечке. А из пороха тапочка закружилася, а под копом покатилася, та и хлопнула. Замопили, загалдели, слетят на нас.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

все прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Фарлам, про себя.

0: ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полоски вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи!

Повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот вердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что?

0: ciebie, gniaz Wasili Iwanicz Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sobie, postoj! Скажись, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на хаот, пришел с доносом, на Шуйского вам Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кракова

siège livre tes pieds, piatna, edinae, edinae, slucena, samieloscia. Как я свой, мадовой душа скалит, льется сердце яда.

кругте мне поярка молодь, и все на войска, брат и вор, слушай, Фёдор.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.